such an amazing life. Это мама, папа, выбери меня этой ночью чужого дня. Why sad? Where you should have been glad? I hope you understand.